сайфа. Пристань калатим и джебе. Калай клалати, батми мапета малатери. Эй, вот фан ханте. Айфан мару самаракуру. Калай лекту на самаракуру гео. Ахапун на балу, эй, ты мэр тапало. Баш папаня на гео, ах, аракан. Айфа, дяма мама на чава. Леча бай гео, айфа, лати, лекат, ханкай, эй, кинь. Леча гео, ты нагар сиксин. Ахапа, бите, как бати, ты бати, бати, Every woman and this a man. Is that true? Now I can need to come say you want to talk about na. Yvonne, how much? Aye.